0: розмовляємо на духовні теми. Ну, оце і Божа така, Господня присутність, втіха, звісно. Ось так. Тепер передаю слухавку своєму батьку.
1: Доброе утро, Светлое радио.
2: Доброго раночку.
1: Доброе утро, сестра Светлана. И я вас очень рад слышать. И все, кто меня слышат, братья, сестры, все, кто меня слышат, радиослушатели. Меня зовут Александр. Я тоже, как и Дианочка, живем в поселок Мелиоративный. Вот. И что я хочу сказать? Духовные лекарства наши – это, конечно, Библия, Слово Божье. Вот, когда мы, как Дианочка правильно сказала, что мы читаем, рассуждаем на эти темы. Когда мы уповаем на Господа, да, надеемся. Ну, конечно, слушаем ваше радио всегда. Это тоже духовное лекарство. А так как у меня сейчас телефона нет, приходится с Дианочкиного звонить вам. Ну, на счету у меня нету. Но я, короче говоря, еще хочу сказать, что мы с моего телефона слушаем часто эти другие программы. Вот, программы из Иерусалима. Есть такой ведущий, некий Евгений Тайц. Вот, на его программы слушаем, не политики. Вот, а также тема «Скинии Давида», вот, где он Слово Божье разбирает и изучает с нами. Мы с удовольствием слушаем. Это тоже наши лекарства духовные. Вот. Ну, конечно, песни, музыка из вашего радио. Вот. Очень хорошо мы слушаем ваше радио, когда хорошие песни, музыка, прям действительно духовное лекарство. Это то, что я хотел сказать.
2: Дякуємо вам. Дякуємо щиро за ваш дзвіночок, за участь у нашій програмі. Слава Богу за наших слухачів і хочемо запросити інших, усіх, хто слухає нас, долучатися до програми.